0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: В то время, когда в Германии обсуждают возможность возобновления обязательного призыва в армию, власти прорабатывают и концепцию новой формы альтернативной гражданской службы. Ожидается, что депутаты Бундестага займутся этим вопросом в сентябре, сразу после окончания парламентских каникул. Что нового будет в альтернативной службе, обещал рассказать мой коллега Леонид Поляков.
2: Здравствуйте.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Говорят, что альтернативная гражданская служба – это новое, хорошо забытое, старое. Я думаю, что это не совсем забытое, поскольку вот даже я помню, когда я в конце 90-х училась в Бонне, нас, студентов, спасли, скажем так, двое приятных молодых людей, которых мы на русский манер, вот среди русскоязычных студентов, называли «цивисами». Они выполняли какие-то задания от учебной части, что-то там распечатывали, развешивали. Мне, например, конкретно один из этих цивисов показывал, как покупать студенческий проездной билет, со мной ходил на станцию. Они нас провождали даже в оперу, показывали, где опера, как нам идти в театр во время культпохода. А все остальное время они во дворе вместе со студентами играли в настольный теннис. Только потом я поняла, что это была вот самая настоящая синекура, потому что те, кто проходил в Германии альтернативную гражданскую службу, занимались выполнением гораздо более сложных и ответственных заданий, скажем так. Итак, чем же занимались тогда те молодые люди, которые проходили ее?
2: Да, эти самые циви, я тоже хорошо помню это словечко, которое обозначали этих людей. Действительно, до 2011 года это была такая достаточно массовая форма, и многие с ней сталкивались так или иначе. Надо, кстати говоря, наверное, объяснить это вот это самое словечко. Это не что иное, как «Цивильдинстлейстенде». Ну, «Цивильдинст», понятно, гражданская служба, которая заменяет службу с оружием в руках. Вот, собственно, откуда и берется вот это понятие. В первую очередь, это различные медицинские и социальные учреждения, то есть те рабочие места, которые не могут достаточно высоко оплачиваться туда, не могут найти профессиональных работников, потому что им нужно было бы или платить намного больше, или, ну, каким-то образом их иначе мотивировать. И вот как раз такие рабочие места, это может быть какой-то младший медицинский персонал,

0: эти цивисы, как мы их тогда называли на русский манер. Вспомним, что согласно основному закону страны, никто в Федеративной Республике Германии не может быть принужден против своей совести к несению военной службы с оружием в руках. И те молодые люди, которые выбирали альтернативный способ отдать свой долг стране, как раз должны были и доказать, что у них есть предпосылки для того, чтобы пройти вот эту альтернативную службу. Они это делали в письменном виде, насколько я помню, да. Это нужно было развернуто и аргументированно об этом написать. Не то, что вот я не хочу, и все. Нет. Они должны были это доказать, чтобы соответствующие контролирующие органы Бундесвера поняли, что действительно имеют дело с молодыми людьми, которым совесть, скажем так, не позволяет взять в руки оружие. Сколько их было тогда?
1: В разное время по-разному, потому что, вообще говоря, такая форма существовала очень долго, на протяжении полувека, с 1961 по 2011 год. Да? То есть понятно, что за это время много молодых людей прошли через вот эту систему. И вот пиковыми называют годы между 1990 и 2000, когда альтернативную службу проходили ежегодно от 70 до 90 тысяч человек. Достаточно большая величина. И все они вот как раз использовались на вот таких работах. И я добавлю, что да, действительно, подтвердить свои пацифистские убеждения, например, да, которые являлись основанием для того, чтобы не отправляться на военную службу, ну, было достаточно не то чтобы трудно, но это нужно было сделать, да, совершенно верно, нужно, это было не просто формальностью, то есть я записался и говорю, отправьте меня лучше в какую-то больницу, я буду санитаром, но я не хочу идти в армию, я не хочу оказаться в рядах Бундесвера, но в силу каких-то причин, вот не хочу и все. Этого было совершенно верно недостаточно, для этого нужны были какие-то объективно подтвержденные основания. Ну, вот, например, убеждения, да, совершенно верно.
0: Мы с тобой забыли напомнить, что в качестве альтернативной гражданской службы рассматривались и экологические проекты, которыми тоже занимались ЦИВИ.
1: Да, совершенно верно. Ну, вообще говоря, много разных проектов. Вот вообще, как выглядел, по крайней мере, и, вероятно, будет так же и выглядеть, эта система, различная общественные организации, различные общественные структуры, да, ну, те же больницы, например, какие-то социальные учреждения имели возможность отправить заявку, где говорил, что им нужно на следующий календарный год такое-то количество вот этих самых Цивильдиенстлейстенде. У них есть, условно говоря, рабочие места, которые они занимают не каким-то персоналом, привлекаемым с рабочего рынка, с рынка труда, а эти места, поскольку они недостаточно оплачиваются, предназначены конкретно для вот этих вот ЦИВИ. И в зависимости от того, насколько убедительной оказывалась аргументация, та или иная организация получала какое-то количество вот таких мест, и, соответственно, к ним приходили эти самые люди как кандидаты на вот то, чтобы занять эти места. Но, кстати говоря, кандидаты, потому что это не значит, что каждого, кто приходил, и ему там объясняли его задачи, вот это его рабочее место, чем он там должен заниматься, ну, во-первых, он мог сказать, нет, мне это не годится в силу каких-то причин, опять-таки, да, это тоже учитывалось, и, в принципе, его потенциальный работодатель, ну, или, скажем так, тот, кто вот это рабочее место ему предлагает, он тоже мог, конечно, сказать, что вот этот кандидат нам в силу каких-то причин не подходит. Поэтому это не такая вот какая-то жесткая система, это, ну, понятно, свободное решение с обеих сторон.
0: Вот хорошо, что ты вспомнил про общественные организации, различные, так сказать, институты, где проходили альтернативную гражданскую службу молодые люди. Дело в том, что совсем недавно министр по делам образования, семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, так вот длинно называется это министерство, Карин Прин, встречалась с представителями 23 общественных организаций, которые потенциально могли бы принимать к себе на прохождение вот этой службы молодых людей. Кстати, вот именно это министерство тоже принимает участие сейчас в разработке правил новой формы прохождения такой службы. И вот что интересно, представители 22 из 23 организаций поддержали возобновление альтернативной гражданской службы, а вот одна организация выступила против. Скажи, пожалуйста, вот много таких выступающих против, и что их не устраивает?
1: Ну, их количество, наверное, все-таки меньше, чем число тех, кто поддерживает вот такую вероятную реформу, такое нововведение, если угодно, или возврат к вот этой форме. Сейчас трудно проанализировать число противников, но хорошо известны их аргументы, по крайней мере, основные аргументы против вот такого нововведения, точнее, против возврата к вот этой форме, к этой форме.

0: альтернативной гражданской службе. Первое – это то, что многие, даже политические организации, считают, что это нарушение гражданских прав и свобод в Германии, потому что человека, так или иначе, молодого человека, принуждают к вот такой вот деятельности. У него нет выбора. Он, ну, собственно, выбор заключается в том, что он может оказаться в составе Бундесвера или оказаться на вот этой гражданской службе, но он не может отказаться вообще идти туда или туда, да? И вот это вот принуждение, ну, оно, понятно, у многих вызывает определенные вопросы. Другая сторона этой проблемы, совершенно другая сторона, а заключается в том, что многие эксперты видят в этом такой социальный перекос, потому что ведь вот эти рабочие места, куда, где потенциально могут оказаться участники этой программы, эти места существуют, эти вакансии существуют. И это значит, что на каждую такую вакансию привлекается не профессионал, который получает достойную оплату, а участник программы альтернативной службы, которому платят намного меньше. И вот это получается такая своего рода экономия на качестве, потому что понятно, что профессиональный медицинский работник стоит намного дороже, чем вот такой доброволец. Вполне понятные аргументы. Ну и еще один – это то, что каждый молодой человек, который оказывается в такой ситуации, которая делает выбор, например, в пользу этого года или полутора лет, проведенных на альтернативной службе, он в это время не может реализовать свои планы, например, не может начинать высшее образование, не может поступить в университет, этот год он так или иначе теряет. Хорошо, если его дальнейшая карьера каким-то образом связана с тем, чем ему придется заниматься вот в течение этого года, если это медицина, прекрасно, это замечательная практика, но ведь далеко не все люди планируют продолжать вот такое направление, и для кого-то действительно этот год оказывается потерянным, ну и понятно, что в масштабах страны, когда речь идет о десятках тысяч молодых людей, это непозволительная потеря, считают многие. Еще один интересный вопрос, кстати говоря, это гендерная составляющая этой проблемы, если угодно, потому что в той форме, как существовала эта программа до 2011 года, это касалось только молодых людей. Девушки освобождались, понятно, от любой формы воинской обязанности, поэтому они не попадали ни в Бундесвер, ни на вот эту гражданскую службу. Ну, а сейчас-то, понятно, времена совершенно другие, и хотя бы просто вот из соображений равноправие полов, как будет решаться эта проблема, как это будет строиться теперь, непонятно, но так или иначе это не может быть возврат к системе вот в том виде, как мы это знаем.
1: Какие предложения по возобновлению альтернативной гражданской службы? Сколько будут ее проходить? Привлекут ли женщин к ее прохождению? Где конкретно? Вот что ожидает Германию в этом плане?
0: Ну, я бы сказал, что Германия в первую очередь ожидает оживленные политические дебаты, потому что пока говорить о том, что есть хотя бы какой-то минимальный консенсус, какое-то единство различных партий, ну, мягко говоря, преждевременно. Потому что, например, такие, казалось бы, непримиримые противники с точки зрения политических позиций, как левая партия и свободные демократы, их позиция в этом отношении совпадает. Они категорически против введения гражданской службы.
1: Прости, свободные демократы не представлены в парламенте. Их мнение мало кого интересует сейчас.
0: Ну да, тем не менее, это все равно, пусть не на федеральном уровне, на земельном уровне, так или иначе, да, это все равно будет обсуждаться каким-то образом, поскольку, но тем не менее, это некая политическая сила. И это говорит о том, что в обществе существует вот такой взгляд на эту проблему. Это то, что касается... Еще раз говорить сейчас о том, что есть какие-то конкретные планы, я считаю, преждевременно, пока это вот своего рода спекуляции, гипотезы, как это могло бы быть устроено. Да, одна из версий, вот, вернуться к той форме, которая существовала до 2011 года, ну, в принципе, можно сказать, что сейчас преобладают две разные модели. Первое – это вернуться к той форме, которая существовала до 2011 года, то есть привлекать на военную службу или альтернативную только молодых людей, то есть о девушках здесь речь не идет, в силу каких бы то ни было причин.
1: Причины-то конкретные, потому что тогда пришлось бы менять Конституцию.
0: Совершенно верно, потому что без изменения Конституции провести такую реформу нельзя. Поэтому вот для того, чтобы... Ну, понятно, а изменение Конституции – это вопрос не нескольких месяцев, а нескольких лет скорее. И именно поэтому, для того, чтобы быстро найти какое-то эффективное работающее решение, можно было бы действительно вернуться к той модели, которая уже действовала, которая на протяжении 50 лет себя зарекомендовала с наилучшей страны. Еще раз, это одна из моделей. Другая модель – это введение так называемого социального года, «Гезельшафтсъяр». Это идея, которую активно продвигают христианские демократы, и президент Германии, кстати говоря, Франк-Вальтер Штайнмайер поддерживает такое же решение, сделать такую службу, такую форму обязательной и для молодых людей, и для девушек. Но вот здесь минус такого проекта как раз, по-моему, заключается, что без изменения основного закона в Германии такая реформа была бы невозможной. И что касается сроков, в течение которого эти люди должны будут проходить эту службу, тоже пока нет единой точки зрения, называют разные цифры от 6 до 12 месяцев. Но так или иначе понятно, что реформа необходима, потому что Германия находится в ситуации, которая еще несколько лет назад, может быть, 10 лет назад, и уж тем более в том самом 2011 году, когда был принят отказ от гражданской службы. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, совершенно другая. Это касается и международной ситуации, и нагрузки на все социальные структуры в Германии, потому что, ну, например, старение общества — это одна из проблем, которая действительно заставляет искать какие-то альтернативы людей, например, в системе ухода за пожилыми людьми и больными катастрофически не хватает. И вот как раз такая реформа, она могла бы стать одним из возможных решений.
2: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «WDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».